а порой и капитуляции перед агрессивными нагнетом ущемленных права протократии.